2026 настъпваю. 17 юл – свечено отваряне ЦЕЦА. 22 юл – Александра Прилович. 24 юл – Ади Шоше. Више информация о događajima на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида уживо. Субота, 19 септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и geekstix.me. У организации Sky Musica, Сенида. Маркетинг, TDI Радия. 067-561-999.